0: А виж как виц?
1: Госпа, ваш пес е помало чуден. До туих люди е приязен, дома па целе дневе ренчи.
2: Ях, кай морем, сосед. Висте тига се е нализал по моем мужу.